радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это рок. Брянские 5 часов.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: Слышишь, приближается вьюга. В воздухе тает снег. Спи, моя жена, и

Рифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

радио. Ты все правильно делаешь. Брянские 6 утра.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно чули течка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
7: Встречаемся в Айра!
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
14: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

слова не в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь. Быстро, проникновенно.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 910 337 37 13.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: выходной. Ты слушаешь? Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Фитнес-клуб «Energy Fitness». Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
9: Мам! А мам? Мам!
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110, телефон 420212.

0: просто иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
2: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

смеюсь.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
8: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
9: Встречаемся в Айра.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
0: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Губерния 32. Полдень. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 3-2 радио. Сегодня у нас гости, которых вы, возможно, уже слышали, видели и знаете не понаслышке. С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях Владислав Васильев, основатель «Брянского шума», Денис Призрак, группа «Призраки в моем городе», Владислав Костин, «Призраки в моем городе», и Виктор Шанцев, арт-директор «Цензура». Добрый день всем.
7: Добрый день.
8: Всем привет.
7: Привет. И самое главное, нам надо, наверное, сказать, для чего мы здесь все собрались.
6: Да, обязательно, конечно.
7: Собрались мы здесь не просто так. Мы представляем мероприятие, которое проведем ровно через неделю, 4 числа. Это рок-выпускной. Рок-выпускной — это такое событие, уже третий раз проводящееся, да, за последнее время, где мы, значит, отмечаем окончание учебного года, значит, окончание школы, окончание разного рода других учебных заведений, и вместе с творческой площадкой «Цензура» делаем полноценный такой рок-концерт молодежный, да, где выставляем, значит, молодые брянские рок-команды, ну, в разных жанровых, поджанровых направлений рока, вот, и, значит, приглашаем всю активную молодежь для того, чтобы как следует, значит, проводить вот эту вот учебную жизнь и ворваться во взрослую, да, значит, скинуть все вот эти вот тяготки экзаменационные и прочее, прочее, и, в общем, ворваться по-настоящему с обеих их ног, что называется, вот в это вот все.
9: Лишний раз потусить, потому что в мае выпускной, потом у них в июне выпускной,
7: так,
9: свой
7: точно.
9: Отдельный, и наш еще дополнительный,
7: да.
9: Добивочка.
7: Действительно, как правило, он всегда проходит самым последним, ну, как бы из всех выпускных. Ну, на наш взгляд, как бы, это самое такое, ну, как бы, в этом смысле громкое мероприятие, которое уж до конца, да, дожимает тему выпускных.
6: Да, вот. И давайте озвучим обязательно возрастное ограничение.
7: Которое... 16+.
6: 16+. Отлично.
7: Да. Но...
6: Расскажите, как пришла идея вообще создания рок-выпускного? Кому она пришла?
7: Три года назад, значит, когда мы выпустили первый сборник, значит, молодых брянских команд, одним, ну, как бы, одними из участников были как раз-таки ребят, которые выпускались. Там группа «Стереокома», значит, еще ряд других, я сейчас, может быть... Ну, в общем, было много участников этого альбома, которые реально выпускались. Вот. И, значит, для того, чтобы в хорошем смысле поставить какую-то такую, может быть, не точку, но запятую, мы придумали это мероприятие. И в тот момент как раз-таки мы познакомились с площадкой «Цензура», которая не просто дала нам такую возможность, а полноценно поддержала и стала тем местом, ну или точнее с организатором, да, этого мероприятия. Вот, Виктор, ты, может, помнишь, как мы с тобой это 3 года назад...
8: Как первый раз, да?
7: Да.
8: Антон тогда мне говорит, есть Владислав, который хочет провести у вас какое-то рок-мероприятие, и я думаю, блин, ну мы же не совсем про рок, ну давай попробуем.
9: Тем не менее, уже 3-й год проводим, да?
7: Да, и более того, мы практически все наши громкие мероприятия проводим на этой площадке, потому что, на наш взгляд, это одна из самых лучших именно городских творческих пространств, где можно провести рок-мероприятие в хорошем звуке, с хорошим светом, с мультимедийкой. То есть это как бы то место, ну, настоящий концертный зал.
6: Куда хочется прийти.
7: Однозначно, да. И провокационное в хорошем смысле название «Цензура», то есть такой юмор, пост-ирония, это то, что как бы задает еще дополнительный тон, да? Продолжаем что-то еще?
9: Ну, из недавних классных мероприятий у нас там был Шумфест.
7: Шумфест,
9: возможно,
7: да,
9: видели на Брянской губернии. Вот.
7: Да.
9: Ну,
7: да.
9: Рок-выпускной будет, мне кажется, продолжением Шумфеста в каком-то смысле тоже.
7: Ну, любое...
9: Тоже будет шумно.
7: Да, любое громкое мероприятие — это продолжение чего-то и развитие чего-то. Вот. Ну, что еще можно, наверное, сказать?
6: Ну, давайте расскажем нашим радиослушателям про трек, который будет играть сразу же после короткой рекламы. «Стереокома видит тебя».
7: Да, «Стереокома» — один из постоянных участников рок-выпускного. И буквально вчера у ребят вышел трек новый EP, где в том числе этот трек есть.
9: Для слушателей EP — это мини-альбом.
7: Так точно.
9: Потому что не все знают.
7: Ну да, мини-альбом. И я так понимаю, после того, как мы его послушаем, мы уже с вами представим участников, да, этого мероприятия.
6: Да, конечно, обязательно представим всех. Ну а вы можете нам задавать вопросы на сайте 32radio.ru. Можно даже анонимно оставить ваши вопросы, и мы обязательно их озвучим в эфире. Оставайтесь с нами.
10: В эфире 32 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +21. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба. Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам присоединились, то сегодня у нас в прямом эфире гости, которые рассказывают о мероприятии, которое пройдет совсем скоро, 4 июля, возрастное ограничение 16+, на творческой площадке «Цензура», арт-директор которой сегодня у нас в гостях. Это вообще уникальное событие, мне кажется, Виктор Шанцев. Виктор, расскажите, пожалуйста, а как вообще пришла идея создать именно такую площадку? Как она появилась?
1: Ну, до начала, скажем так, у нас был бар «Роллингс», да, где я работал как бы таким мини-арт-директором, еще и диджеем. Вот, и у нашего гендиректора была всегда, скажем так, мечта, наверное, или желание создать еще какую-то площадку большую, где можно будет не только там вечеринками заниматься, но и концертами, и там, прочими интересными мероприятиями. Вот, и там при обстоятельствах, когда в Роллингсе случился на крыше пожар в 23-м году, Алексей говорит, вот я... Данил Эскипап там раньше был, вот, и говорит, я хочу его снять и сделать там роллинг-захват. Ну, типа, как будто бар захватывает большую площадку, вот, и делает там какие-то свои там вечеринки, мероприятия. Даже привозного диджея привозили из Питера. Вот, и мы как бы это все сделали, провели, понравилось, да, потом роллинг восстановился, все круто, крышу починили, мы открылись дальше как бар, работали. И мы эту площадку уже не отдали, да, то есть взяли ее там в аренду, да, и начали делать там ремонт, да, долгий ремонт, который затянулся там практически там на 7 месяцев, и потом уже все подходило к тому, что вот в феврале мы открываемся, и мы не хотели быть просто вот, не знаю, просто клубом, да, клуб вообще не люблю такое слово, мы хотели быть как раз-таки вот этой концертной площадкой или просто там площадкой для творческого объединения, да, мы хотели привозить туда артистов, которые никогда у нас не были в городе, ни разу, да, там примеры такие, как Слава Мерлоу мы привозили, Рептилоид, там, Инстрина, не, мы его не привозили, это была лишь аренда мероприятия, вот, и мы хотели сделать вот какую-то вот такую изюминку в городе, которая, люди будут говорить, о, смотрите, там, не знаю, там, Слава Мерлоу приехал, сет отыграл. Ну, он в Брянск никогда не приедет, если его, то, не знаю, кто-нибудь на корпоратив не позовет крутой. Вот, и у нас была вот эта цель, да, мы там потратим много денег, но мы хотели вот создать вот эту ценность, что это не просто клуб, да, это вот площадка, где вы можете там увидеть артиста, ну, который не приедет к нам в город, да, там, ну, и потом, в дальнейшем, мы как творческое объединение, то есть у нас целая команда, да, у нас там много диджеев, у нас там ребята-дизайнеры, и вообще там такие про-творческие.
0: Да, я даже знаю, что у вас проводится обучение диджеингу.
1: Вот, да, то есть мы даже, ну, как, мы уже окончили 4 потока, да, как бы там где-то от 6 там до 10 человек, то есть мы там выпустили уже 20, больше 20 диджеев. Естественно, как бы я всем, как я и учителем являюсь там, вот, я говорю, что не все доходят до такого, как бы, скажем, все отучиваются, но не все доходят до конца, что становится играть за пульт. Кто-то учится для себя, кто-то реально остается с нами, потому что мы гарантируем даже, что, ребят, отучиваются, учитесь у нас, да, мы не даем какие-то суперспособности, мы даем базу, которую все ребята могут понять, могут играть на вертушках, да, на пультах и понимать вообще, как это происходит, да, как это все работает. И мы им даем потом, как у нас много заведений, да, там переоткрывшийся бар «Роллингс Тепло», вот, «Цензура», потом мы партнеримся с площадками «Дача», там везде есть диджей, как бы, и мы всегда говорим, мы всегда дадим вам работу. Да, если вы хотите, но это был наш вот прям, наверное, якорь, который вот, ребят, мы...
0: Мне кажется, такого в городе никто еще не делал, и вы первооткрыватели, потому что диджеингу никто не обучал, насколько,
1: ну,
0: я знаю.
1: Ну, были локальные такие,
0: ну,
1: моменты,
0: локальные,
1: да.
0: Но а очень так масштабно, слабые, да. А масштабно нет.
1: Да, масштабно, мне кажется, мы первые в городе, которые прям на своей площадке обучали диджеингу очень много молодежи, и даже приходили люди, которым там по 35, да, там один в потоке.
0: А почему нет? Всегда есть возможность изменить свою жизнь к лучшему.
1: Это замечательно, да, вот, поэтому мы больше как вот, скорее всего, позиционируемся, когда концерт-холл и творческое объединение. Мы хотим, да, дать дорогу молодым исполнителям города, да, «Брянский шум», «Рок-выпускной», потом обучение диджеингу. Есть ребята, которые у нас в Брянске проводят тоже тут мероприятия, там на виниле играют, было мероприятие, они попросили у нас площадку, да, естественно, мы там, ребят, ну там, закиньте хотя бы за свет, да, чтобы у нас за электричество денежка там мы могли оплатить, но без какой-то коммерческой основы, то есть, ну, у нас не было цели заработать, у нас была цель, ну, приведите свою публику, да, потусуйтесь, посмотрите, как ваше мероприятие пройдет, что-то проходило плохо, что-то проходило хорошо, но в целом это была вот задача, наверное, вот посыл такой, что мы хотим Брянску и брянским исполнителям помогать, потому что есть такая площадка. Вот она появилась. Давайте работать.
0: Это круто. Вы большие молодцы.
2: И спасибо.
0: Сейчас как раз мы в эфире послушаем трек, который будет 4 июля. Камергер. Вкус жизни. Давайте буквально на 30 секунд.
3: Я добавлю, что именно таким макаром мы смечились, да, в некотором смысле с площадкой. И вот на мероприятии у нас будет дебют, дебютное выступление как раз группа Камергер, трек, который мы сейчас послушаем.
0: Да, в эфире, еще раз повторюсь, группа Камергер, трек «Вкус жизни».

0: Итак, послушали мы прекрасный трек, очень веселый, такой своеобразный, группа Камергер. И, собственно, в гостях у нас сегодня в прямом эфире Владислав Васильев, основатель «Брянского шума», Денис Призрак и Владислав Костин, «Призраки в моем городе», и привет. Виктор Шанцев, арт-директор «Цензура». И давайте как раз обсудим все-таки, кто же будет, какие группы 4 июля можно будет услышать. Возрастное ограничение 16+.
1: Итак, у каждой группы красивое название. Первая группа — Камергер, что бы это ни значило. Дальше группа — «Призраки в моем городе». Мне кажется, это самое романтичное название, в принципе, в мире. Дальше — «Бар хороших людей».
0: Самое
1: веселое название — «Бар хороших людей», мне тоже очень нравится. И группа «Стереокома». «Бар хороших людей» и «Стереокома», они выступают вообще на каждом рок-выпускном. «Вечные студенты». Вот, мы будем выступать второй раз. И сразу скажу суть нашей программы. Мы немного устали от своих старых песен, поэтому за несколько месяцев мы написали несколько новых, и наша программа будет состоять, в принципе, только из новых песен, которые еще нигде даже не вышли. Вот, мы хотим пощупать публику, понравится, не понравится, но есть несколько треков, которые, ну, просто уже нравятся некоторым людям, которые мы показывали, они прям ждут, чтобы мы это исполнили. Вот, так что приходите, будет хайпово.
2: Согласен, будет хайпово. Значит, замечу, что мы вот в предыдущем блоке сказали о том, что дебютное выступление группы Камергер — это ребята из Навли. Они до этого поучаствовали с другим проектом у нас на Брянском шуме рэп. И вот мы, когда, значит, услышали их новые композиции, это было тоже, кстати, очень-очень круто и здорово, поэтому подтянули ребят. Они дебютно дадут, что называется, старт этому мероприятию, но перед этим у нас будут выступать еще ребята, про которых мы, которых мы раскроем только в следующий четверг. Это спецгости, это очень интересная музыкальная группа. Хочу как бы оставить такой под занавесом тайной.
0: Интрига.
2: Интрига, да-да-да, чтобы все как бы поднапряглись, вот. И тоже будет очень-очень круто, и вообще здорово, что на мероприятиях, ну, у нас на мероприятиях как бы появляются новые имена, и это как бы основная задача, история Брянского шума. И здорово, что мы это делаем все вместе с «Цензурой». Вы в предыдущем блоке слышали, что ребят тоже как бы нацелены на то, чтобы развивать брянскую культуру, брянское, так скажем, музыкальное творчество. Вот. Поэтому, в общем, надо быть обязательно. При этом замечу, что, несмотря на то, что мероприятие 16+, можно будет приходить и более, так скажем, младшим подросткам вместе с родителями, да? Обязательно необходимо, чтобы люди были с документами, это, ну, как бы обязательная история. Вот, мы начнем, откроем, точнее, двери в 6 часов, мероприятие стартанет в 18:30, вся остальная информация, она размещена у нас в паблике, вот, информационно мы поддерживаемся вами, пабликом.
0: Да-да, 3-2
2: радио всегда огромное вам спасибо. Афиша Брянск, паблика Афиша Брянск, Сергею Новикову большой привет. Вот. И культура города Брянск, Тен, тебе тоже спасибо, что ты нас постоянно поддерживаешь. Вот. Что еще хочется добавить, что, скажем так, да, мероприятие платное, понятное дело. Я не знаю, можно ли это в эфире озвучивать ценники.
0: Да, почему нет?
2: Да, ну то есть как бы мы никогда не дерем большие деньги за вход.
0: Они символические.
2: Да, абсолютно. 200 рублей,
1: чтобы был хороший звук.
0: По стоимости чашечки кофе, на самом деле, и то кофе дороже.
3: Дешевле.
2: Только я замечу, что 200 рублей с репостом нашего информационного поста в паблике, и 300, если как бы репоста нет. Ну, это, опять-таки, небольшие деньги, у нас нет задача зарабатывать на этом. Максимум мы окупаем свои затраты на звук, который у нас точно самый лучший.
0: На то же самое электричество, как говорил Виктор.
2: Да, абсолютно верно, да. Звук, электричество, работу специалистов со светом, со звуком, это вот как бы все, что нам удается собрать, по сути, туда и уходит. Вот.
3: Спецгость должен как бы создать вот эту интригу, да,
2: интригу,
3: которая,
2: да,
3: чтобы люди больше подтянулись на
2: так
3: это
2: точно
3: мероприятие. Потому
2: так
3: что
2: точно
3: это всегда такой, ну, загадочка такая.
2: В этом, как бы, в этом и прикольчик. Да, вот мы сейчас научились вот этим вот всем фишечкам.
0: Да, кстати, я в рубрике «Культурный город», который звучит у нас каждый день на радио, кроме выходных, также озвучила, что у вас будет специальный гость, он держится в секрете. Вот. Но давайте более подробнее расскажите, пожалуйста, были ли треки, которые писались специально к этому мероприятию? Денис, наверное, тебе вопрос.
1: Ну, наверное, это просто совпадение. Я недавно написал новую песню, которая по вайбу действительно подходит для выпускников, для молодежи. Но специально я этого не делал. Наверное, вот так совпало подсознательно. Как-то, как говорит Миша Бычков, подсказала вселенная. Вот, он очень веселый и прикольный.
0: Уже Миша Бычков, тебе привет.
1: Да, привет.
2: Да, Миша, привет.
0: А, вот, кстати, Миша будет?
1: Миша, будет ли Миша Бычков?
2: Ну, в качестве гостя мы, да, всегда ждем всех наших кураторов, всех наших организаторов. Вот вы когда говорите, что я организатор Брянского шума, это не так. Я просто один из, да, то есть нас на самом деле очень
0: хорошо,
2: много.
0: Хорошо, я теперь буду говорить один из.
2: Один из, да. Я, ну, как бы не претендую, да, на то, что там я что-то там организовал, нет. Это на самом деле очень огромное, очень сплоченное.
0: И продолжим мы сразу же после часовой.
4: ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 14 часов. Твое радио твоего города. 3-2 Радио.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз, если вы вдруг только что включили свои радиоприемники, то сегодня у нас в гостях Брянский шум, основатель, также арт-директор Виктор Шанцев, творческая площадка «Цензура», Денис Призрак, группа «Призраки в моем городе» и Владислав Костин, «Призраки в моем городе». Ну и один из сооснователей Брянского шума Владислав Васильев.
2: Я как раз говорил о том, что, значит, не я один, у нас на самом деле много. Я могу перечислять, но я боюсь, чтобы
0: кого-то
2: я забыл.
0: Забыть.
2: Да. То есть, ребят, всем шум, да, всем тем, кто нас поддерживает, всем тем, кто с нами это делает, это очень важно, огромное вам спасибо. И самое важное, что мы не сможем или не можем просто делать это самостоятельно, без поддержки. Да. Вот, например, ну, про информационную я уже сказал, а, допустим, по мероприятию нам огромную поддержку, ну, значит, нас поддерживает «Цензура», да, понятное дело. В этот раз с нами еще и «Бринг», как раз Владислав, представитель вот этого бренда, да, скажем так, молодежного,
3: самой,
2: да?
3: Самой крутой студии.
2: Самой крутой студии, да.
1: Что же это за студия?
2: И вот сейчас он нам расскажет, как Бринг нас поддержит, и, в общем, как это все в целом будет круто. И эта поддержка, она как раз-таки нужна для того, чтобы как можно больше подростков, молодежи подтянулось к нам на мероприятие.
5: Появилась идея поддержать наш концерт, и я как участник концерта и работник студии Бринг. Думаю, блин, это крутая идея, потому что, ну, Бринг — это такое место вайбовое, скажем так, молодежное.
0: Ну, и не совсем формальное, давайте.
5: Да, неформальное. Татуировки, пирсинг, вот это все. И я думаю, блин, это прям подойдет. Вот. И,
3: ну, это все, что связано с рок-выпускным.
5: Да, да, да.
2: Ну да, все в этом направлении.
5: Все мы любим рок, поэтому почему бы не поддержать?
2: Да, и, ну, как бы по этому поводу на мероприятии будут подарки от наших
0: партнеров,
2: да, от Бринг, от «Цензуры». У нас еще будут подарки от кинотеатра «Бежица». Да, это такая тоже интересная история. Мы тут с Виктором обсуждали, правда, в другом немножко ключе. Но, то есть, на самом деле, мы много интересных активностей, помимо музыкальных, будем проводить на этом мероприятии. И, скажем так,

0: это хорошо, да, то есть, и если тебе
1: и
0: там...
1: И не важно, сколько тебе лет, на самом деле.
0: Да, вот если у тебя есть это ощущение того, что ты хочешь как-то прикольно, значит, оторваться, да, значит, быть частью какого-то, ну, как бы интересного мероприятия, интересного движа, мы всех ждем. То есть здесь нет верхнего потолка, то есть возрастного, да, нижний мы как бы проговорили, вот, поэтому мы ждем абсолютно всех, детей с родителями, родителей, значит, бабушек, может быть, даже тоже.
2: И если твой выпускной прошел 30 лет назад плохо, да, у тебя есть возможность.
1: Приходи, он пройдет хорошо.
0: Так точно, потому что ровно 30 лет назад я выпустился из школы, поэтому мой выпускной, он был не очень хорош, вот, и мне вот, видимо, то, что...
1: Не хватало того самого драйва, да.
0: Когда-то вот у меня не получилось так, как мне хотелось бы, да, я вот, видимо, я, во-первых, всем рекомендую, да, прийти, а во-вторых, я тоже буду там отрываться, веселиться и чувствовать себя...
3: Да. Да. Вопрос, а что за подарки-то в итоге? Или это пока секретные подарки?
0: Смотрите, ну... Значит, это будут футболки
3: от, да, Бринка, от Бринка, правильно?
0: Да.
3: Ага.
0: Это будет шопер, скорее всего.
3: Тоже от Бринка?
0: Да, тоже от Бринка. Так. Это будет татуировка.
3: Ого.
0: Да. Ого!
3: Это очень круто.
2: Только для взрослых.
3: Круто.
0: Ну да, это только для 18+. Да, то есть мы это будем четко отслеживать. Ну, про цензуру.
2: Ну да, мы дадим сертификаты, да, на депозит у нас на стол, чтобы люди могли покушать еду, попить напитки бесплатно, да. Потом это можно будет воспользоваться даже в этот вечер, потому что это, ну, это приятный бонус.
1: Приятный бонус, конечно.
0: И огромное спасибо за это, то, что помимо того, что дают нам возможность реализовываться, да, еще и помогают вот в таком ключе, значит, и делают это мероприятие более, скажем, масштабным, да. Вот. Ну, еще я говорю про какие-то торбежицу, которые нам тоже предоставят пригласительные, которые будут работать там, по-моему, в течение 2 недель после мероприятия. Можно будет прийти и посмотреть какое-нибудь прикольное кино.
1: Это вот. Прекрасно, шикарно. Денис и Владислав, сейчас прозвучит ваша песня «Призраки в моем городе. Останься». Mm-hmm. Буквально пару слов.
3: Ой,
1: что
3: это очень грустная песня. Самое то, чтобы послушать в жаркий день в 2 часа дня. Ну, на самом деле, я надеюсь, слушателям понравится. Приходите на концерт, слушайте группу «Призраки в моем городе» и остальных участников рок-выпускного.

0: нету идей.
1: Добрый
0: Какие-то
1: день,
0: есть, может...
1: уважаемые радиослушатели. Вы только что послушали трек «Призраки в моем городе». Останься, Денис. Почему «Останься»?
0: Я хотел сочинить грустную песню, а это грустное слово. Песня, в общем, о том, что человек был влюблен, расстается, пытается все вернуть, но ничего не получается, он это принимает в итоге. И в итоге никто
1: дальше.
0: Нигде не остается.
1: И живет дальше с этим.
0: Ну, да, что-то такое.
2: А еще, наверное, ты хотел сказать, чтобы наша аудитория, она всегда оставалась рядом с нами.
0: Абсолютно да? верно. Останься и послушай.
2: И послушай, да. да. Будь рядом с нами, да, чтобы еще больше, может быть, людей как бы приобщалось к этой культуре, я имею в виду к музыкальной, да. Мы ведь проводим разные мероприятия, рок-мероприятия.
1: Да, вот как раз хотела спросить, какие планы-то после рок-выпускного? Что будет? Когда будет?
2: Вот зудит давным-давно, хочется выпустить электронику, тем более, что в Брянске есть масса интересных, значит, электронных проектов. Ну, может, масса, я так прям слишком сказал, но они есть. Вот. И в том числе Виктор тоже представитель этого направления. И мы вообще, как бы, наверное, на осень что-нибудь такое мощное замутим. Вот. То есть какое-нибудь такое танцевальное мероприятие. Ну, и хотелось бы выпустить еще и сборник с электронной музыкой. Вот.
0: А еще...
2: Безусловно, да-да-да, ну, само собой. Потому что, в принципе, мы и выпускаем сборники с авторской музыкой. И мы обязательно придем к вам, будем здесь диджеить и устроим, значит, здесь рейф. Интересный рейв, да.
3: Цензура поставит пульты диджейские.
0: Рейв да. на радио, где еще такое могло бы быть? Только на 3-2 радио.
1: Да, если Антон будет не против. Антон, привет, он как раз-таки в отпуске.
0: Антон,
1: мы передаем ему огромный привет.
0: Мы тебя
1: привет.
0: Гипнотизируем, соглашайся.
2: Я полагаю, что раз Антон однажды сюда запустил рэп, мы же представляли рэп-сборник здесь, и это было как бы им воспринято, в общем-то.
1: Да, ну, на за него мы решать не можем,
2: не,
1: но
2: я имею в виду, что мы надеемся на
1: да,
2: то, что он лояльно...
1: наше приглашение.
2: Да. Тем
1: ваши,
2: более,
1: точнее.
2: Да, да, да, мы же говорим про альтернативную музыку, да, то есть рок и электроника, это, ну, все это как бы должно быть все вместе. Зачем? Я не люблю этих рамок, я не понимаю иногда, когда прям где-то на, ну, как бы пытаются вогнать в какие-то рамки. Наоборот, чем шире творчество, чем интереснее проекты, тем круче. Вот. Но вернемся к рок-выпускному. Да, он грядет, осталась неделя. Значит, у нас буквально в следующую субботу в 18:00 4 отличных брянских команды. Значит, спецгости. Повторюсь, это Камергер, это «Призраки в моем городе». Это бар хороших людей, это стереокома, вот, это одна из лучших площадок в городе Цензура. Вот, мы всех-всех ждем.
1: Мы еще, кстати, не сказали нашим радиослушателям, а где ж купить билеты-то?
2: А билеты будем продавать на входе. То есть мы не делаем предпродажу, мы всегда делаем на входе. Вот, самое важное, для того, чтобы попасть на мероприятие, за 200 рублей необходимо сделать репост записи нашей. Записи этой информации, про которую я сказал.
0: Закрепленная в паблике.
2: Закрепленная, да, в паблике. А если не успели сделать репост, ну, там 300 рублей, не самые большие деньги за такое прикольное мероприятие.
1: Да, и обязательно при себе иметь документы.
2: Обязательно
1: и возрастное
2: иметь.
1: Ограничение
2: да, да, да.
1: 16+.
2: Да, что-то вы хотели добавить, я вас...
1: Да, и как раз-таки сразу после короткой рекламы мы услышим трек «Бар хороших людей. Код». Давайте вот немножечко
2: слушайте,
1: презентуем.
2: Бар, да, «Бар хороших людей» — это отличная такая инди-панк-группа. Одни из самых веселых парней у нас на рок-сцене. Вот, повторюсь, они, значит, постоянные участники нашего рок-выпускного. И трек «Код» — это самый популярный трек с нашего первого альбома, с «Шага первого». И он как бы до сих пор как бы занимает первые строчки, ну, как бы по статистике, да, по этим альбомам нашим. И это очень как бы интересная история. Вы ее сейчас услышите. Ну и зарядитесь вот тем драйвом и весельем, который ребята транслируют через свое творчество. Мероприятие у нас будет мощная, громкая, разудалая,
0: развеселая. Сила юности.
2: Да.
1: И давайте нашим
2: панк-рок
1: радиослушателям как раз-таки расскажем, какие будут дебютные треки, кто будет их исполнять.
2: Ну, про дебютные треки мы уже как бы...
0: Камергер.
2: Да, у Камергера. Наверняка, кстати, у парней, видимо, к...
1: Может быть, у кого-то еще будет?
2: Не, ну, у Стерякума будут дебютные треки. Будут
0: у «Призраков в моем городе»,
2: треки,
0: да.
2: У «Призраков»,
0: но пока,
2: да,
0: только в лайв-формате, да, пока, да, без,
2: да,
0: записи.
2: Да. Ну, то есть я к тому, что на самом деле здесь будет много того, чего до этого как бы,
1: да,
2: вы
1: как
2: не слышали.
1: Да, как раз-таки я хотела сказать, что, да, это не нашумевшие хиты, не только они,
2: не
1: но
2: только
1: еще
2: они.
1: И как,
2: да,
1: раз-таки премьер. Да. Треки, которые, да, можно будет впервые услышать и, собственно, высказать свое мнение об этой музыке.
2: Так точно. А у группы Камергер вообще будет дебютное выступление. То есть мы их выводим на сцену, на одну из лучших сцен в городе. Творческая площадка «Цензура». Ура!
1: Да, за что огромное спасибо вообще в целом, что поддерживаете наших брянских молодых ребят, что вообще в целом есть такое сообщество, куда может прийти молодой исполнитель. А раньше такого не было.
2: Нет, ну было, на самом деле было, просто сейчас это обрело немножко другую форму. То есть
1: другой формат, да.
2: Да,
1: раньше, может быть, и было, но вот, допустим, когда я хотела петь в своей молодости, мне некому было обратиться, я вот к этому. Ну и, собственно, после короткой рекламы вы услышите «Бар хороших людей», «Кот». Спасибо, что пришли.
2: Спасибо большое.
0: До свидания.
2: До свидания.
4: До свидания. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
6: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Это страсть. Это

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь? Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Я ласкал твою шейку ногтиком.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 1, 2, 3, 4.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: для наших детей, что из того?
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
4: Встречаемся в Аэро! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь «3-2 радио».
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Облачно, с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
2: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в Аэро!
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания КИТ. КИТ гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 910 337 37 13.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю, где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю! В автокресле!
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на смену с 30 июня продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-910-337-37-13.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем живем, остальное расскажешь попозже.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 459-60.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
1: Встречаемся в аэро.
3: С открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Катапульта. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, с прояснениями. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Где ты, когда никак не согреться?

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, с прояснениями, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: когда проснулся, а точнее не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 87.7 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 20. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Авторадио.
1: Кто сближался с тобой?

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: Запах разложения в комнате моей.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

сигарета. Не к добру, кроссовки на снегу почему-то не оставляют след. Знаешь, а ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И